0: Реклама.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
11: Energy. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray.
0: Energy.
11: Energy.

0: Реклама. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
1: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
4: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
8: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
2: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса 29 предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса 29.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
4: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
5: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 2370.
6: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
7: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
6: «Роза Ветров»?
7: «Роза Ветров».
6: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты «Роза Ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
8: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса 19. Доставка 8 918 300 2019.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
10: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнача, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе Карла Маркса 19. Доставка 8-918-300-2019.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
1: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
6: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно. На телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
7: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
1: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса 29 предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса 29.
2: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8 988 7625 625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8 988 158 305.
7: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
8: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
9: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
0: Energy. Energy.

0: Реклама.
1: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! «Экспресс Здоровье» заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-305.
6: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
9: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
10: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно, на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама.
3: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, харчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
3: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
3: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: ВОО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
0: Реклама.
2: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама. Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
1: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
2: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
3: Коммерческие объявления.
4: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
5: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
6: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
3: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: И только лучшая музыка. Утреннее шоу «Джойстики 2.0». Здесь и сейчас на радио.
1: Доброе утро. Вот всего один день. Смотри, один единственный день. И насколько лучше настроение в понедельник. Вот еще добавить, знаешь, хочется один нолик к зарплате. Ну вот если добавлять, чтобы было классно.
2: Подожди, объясни для всех, что произошло такого, что в понедельник тебе воспринимается как что-то светлое и прекрасное?
1: Потому что было три выходных дня. Плюс один выходной день. Я не сказал слово «выходной»?
2: Нет.
1: А, ну такое бывает.
2: Ну там плюс один. Что плюс один, непонятно. Мы, во-первых, всех поздравляем с тем, что все отдохнули. Да, все отдохнули. Но кто не отдохнул, не жалуйтесь. Во-вторых, какое удивительное чудо. Еще на прошлой неделе мы с тобой приходили в пуховиках на работу. А сейчас я впервые вижу икры Ромы Миронова. Это что такое?
1: Это шорты называется, если ты не в курсе.
2: Это что такое непобритое на меня смотрит?
1: А ты на них не смотри, не подмигивай.
2: Ладно, все, давайте уберем свой фокус внимания от ног Ромы Миронова, сфокусируемся на том, что нас будет радовать в этом часе. А в этом часе, в частности, будет вот это.
3: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.
1: Максимально ритмично будем придвигать следующие майские. Вот так.
3: Эвелин Рокстон, Vertigo.
2: И прямо сейчас начинаем очередную лучшую неделю в твоей жизни вместе с ними.
3: Bob Sinclair and Kaiser, I can't wait.

0: Бывает, подходишь к девушке, и вроде как, пока идешь к ней, помнишь, как ее зовут? Ну вот серьезно. А когда подходишь, начинаешь называть ее имя и называешь абсолютно другое. Вот у меня это бывает достаточно частая ситуация,
1: теперь
0: очень
1: понятно.
0: Неудобная.
1: Теперь понятно, почему тебя так часто бросали в этой жизни.
0: Но я же не со зла, просто запутался.
1: Ром, в смысле ты не со зла? Ты сразу становишься кровным врагом до седьмого колена девушки.
0: Навсегда?
1: Конечно.
0: А если какие-то цветочки там?
1: Цветочками там не отделаешься, если другим именем назвать. Мы сегодня хотим узнать, а что ты постоянно путаешь? Пиши в удобном для тебя мессенджере или в группе Radio Energy ВКонтакте.
0: Самое главное не путать, что у нас есть бодрозавр, который точно готов поделиться с тобой своим зарядом бодрости. Если ты напишешь нам, почему он необходим именно тебе или кому-то из твоих близких. Номер Energy стабилен 8-985-382-3333.
2: Шойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Энерджи.

0: Утреннее шоу «Джойстики». Energy. Рома, Даша
1: и Бодрозавр.
2: Вот он, Бодрозавр. Это твой мощный заряд на день с помощью наших самых энергичных треков. Он нас готов, он нас заряжен, мы будем его выпускать.
3: Николай написал: «Очень нужен Бодрозавр моей дорогой, любимой и прекрасной жене Полине. Она еле открыла сегодня глазки. Сейчас работает, а я уже дома отдыхаю».
2: Не без улыбки написал это сообщение Николай. Выпускай

0: Это был твой Energy будильник, а мы зовем его Бодрозавр!
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: 2.0. Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: У меня сейчас дикий шок. Правда. Так, давайте сейчас задание. Я вам скажу слово, вы подумайте, что оно значит. Нелицеприятный. Вот, Рома, это нелицеприятный?
2: Нелицеприятный может быть фрукт, который, с одной стороны, ты идешь к нему, он прям офигенное яблоко, а его переворачиваешь, а там уже...
1: А если ты не пробуешь пошутить, то нелицеприятный это, ну, какой?
2: Ну, неприятный.
1: Вот. А это на самом деле не так. Все путают. А нелицеприятный, значение его беспристрастный.
2: Ты сейчас еще больше всех запутал. И меня, и всех, кто с нами. Подожди, беспристрастный.
1: Да, нелицеприятный, это означает беспристрастный.
2: А какое-то простое слово есть?
1: Ром. Так, давайте. А букварь есть у кого-нибудь? Начнем с Ромы, прям с азов. В общем, если для вас это было таким же шоком, напишите, пожалуйста, в телегу Энджи. А мы перемещаемся к теме сегодняшней. Мы узнаем, что ты постоянно путаешь. Артем написал: цукини и кабачки до сих пор приводят в замешательство, так же, как и оливки с масленами. Вроде бы одно и то же, но душнилы говорят, что все разное.
2: Интересно, Артем сам так завуалировал свое мнение по поводу этой позиции. Смотри, на радио Энджи у нас... как бы всегда все весело и круто. Но ты же привык нас слушать в машине. Я тебе предлагаю крутую идею. Можешь засунуть нас с собой в кармашек или пронести где-то в памяти, прийти на работу и всему офису включить, чтобы всем было классно, а не только тебе.
3: Реклама. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
3: «Фортуна» – официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56.
5: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
3: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
6: Коммерческие объявления.
7: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
8: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
3: Реклама.
6: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Утреннее шоу «Джойстики». Energy. Рома, Даша
1: и Бодрозавр.
2: Вот он, Бодрозавр. Это твой мощный заряд на день с помощью наших самых энергичных треков. Он нас готов, он нас заряжен, мы будем его выпускать.
3: Николай написал: «Очень нужен Бодрозавр моей дорогой, любимой и прекрасной жене Полине. Она еле открыла сегодня глазки. Сейчас работает, а я уже дома отдыхаю».
2: Не без улыбки написал это сообщение Николай. Выпускаем.

0: Утреннее шоу «Джойстики». Energy. Рома, Даша
1: и Бодрозавр.
2: Вот он, Бодрозавр. Это твой мощный заряд на день с помощью наших самых энергичных треков. Он нас готов, он нас заряжен, мы будем его выпускать.
3: Николай написал: «Очень нужен Бодрозавр моей дорогой, любимой и прекрасной жене Полине. Она еле открыла сегодня глазки. Сейчас работает, а я уже дома отдыхаю».
2: Не без улыбки написал это сообщение Николай. Выпускаем Бодрозавра!

динозавра всем любимым, доставили бы динозавра всем мамам и всем студентам, у которых сегодня экзамен. Доброе утро, страна!

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: 7:24 в Москве. Самое время рассказать новость с модных полей. Шанель, видимо, на волне новости о том, что они теперь самый желанный люксовый бренд в мире, решили сделать то, после чего они смогут сказать: «Ну а теперь желанные?» Креативный директор Матье Блази показал сандали, от которых, по сути, осталась только пятка и несколько ремешков. Выглядит как обувь, которую, если честно, не доделали, а стоить, скорее всего, будет, как будто бы это обувь, не знаю, из слона-альбиноса, примерно так по стоимости.
2: Так, теперь нужно быстренько сгонять на дачу в загородный дом, значит, к себе и посмотреть, сколько пар супер-мега-люксовой обуви у меня есть на даче, и отправить это все на ресейл. Все, я теперь тоже модный дизайнер.
1: Но зато вот, да, во-первых, вы, надеюсь, я представили, что обувь, она как бы загораживает только пяточку. Все остальное никак не покрывает. Но я теперь поняла, что это действительно люкс, потому что таким образом оно не изнашивается. Ну, подошва твоя изнашивается, а обувь нет.

0: Есть вещи, которые ты постоянно путаешь. Сколько бы времени ни прошло, ты все равно путаешь. Вот где горячая вода, где холодная, некоторые люди путают. Я вот, допустим, из таких.
1: Но ты еще правый и левый иногда путаешь.
0: Нет, этого нет, кстати. Когда за рулем абсолютно включается нормальная функция.
1: А вот рассказывай, когда... я видела, как ты в стену въехал.
0: Это когда пешком. Что ты тут путаешь всех абсолютно? Мы сегодня решили обсудить, что ты постоянно путаешь. Напиши. Делись с нами в удобном для тебя мессенджере, либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
1: Зульфия поделилась. У нас есть ГКЗ, это государственный концертный зал, и ГДК, городской дворец культуры. Между ними 11 километров. И перед выступлением всегда в коллективе есть человек, который поехал не туда. Я пока еще не путала, но всегда нервно перечитываю, чтобы не ошибиться. Мне кажется, сообщение «Я на месте» — это самая подозрительная фраза в их рабочем чате.
0: Потому что места все-таки бывают разные.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
8: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
9: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
10: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпромнефть», региональные продажи «Газпромнефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бабаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает.
15: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
2: Реклама.
6: energyfm.ru.
2: Energy.

0: Energy представляет
1: бездушный кавер
0: On Energy при поддержке искусственного интеллекта.
2: Пока твои друзья подпевают словами «ага-га», ты подпеваешь теми оригинальными словами, которые звучат в песне на самом деле. Именно к тебе сейчас обращаемся, человек, в голове которого есть огромное количество песен.
3: Мы взяли мировой хит, закинули его в нейросеть и решили с помощью искусственного интеллекта сделать кавер. Поменяли аранжировку, голос, а вот слова остались прежними.
2: Если узнаешь трек самым-самым первым, напиши нам или название трека, или самого исполнителя в удобном для тебя мессенджере. Номер Energy 89853. 82-3333.
3: Слушаем.
1: Бездушный кавер.

0: большого количества подсказок. Вот они, наконец-таки, правильные ответы. Они посыпались, потому что те самые слова, которые все до сих пор произносят как рака макрофо. Действительно, это Boomfunk MC с 1999-го хит. Это фристайлер. Самым первым на удивление оказался не парень, а девушка Маша, чей номер оканчивается на 2374, получает от нас стильный подарок. Это футболка от Energy. Мы тебя поздравляем.
1: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: Мы вместе с Baby Rex тебе сейчас только что жизнь продлили, но тебе же было хорошо по треку New Religion. Вот, а психологи тут официально заявили, что позитивные эмоции действительно продлевают жизнь. Хочешь еще плюс несколько лет, то просто оставайся вместе с Energy.
1: Реклама.
2: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
1: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
2: Роза Ветров?
1: Роза Ветров.
2: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной. Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара. А позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначо, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО «РН Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники. Охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется. Водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
1: Реклама.
2: On Energy.
10: 2-79-63. 2-79-63.

0: на Радио Энерджи.
1: Жизнь научила меня очень внимательно смотреть даты билетов. Сейчас расскажу, как это происходило. Это прям отдельно больная для меня история. В общем, отправляюсь я в Казань. Значит, отправляется поезд у меня ночью в 1:15. Ну, написано, к примеру, 23 число. Но я же уверен, что это в 1:23 числа, правильно?
2: Да.
1: Значит, 22 числа я абсолютно спокойно ложусь спать дома. 23 числа я прихожу на вокзал с этим билетом. На меня смотрит проводница внимательно. На билет. Потом говорит: молодой человек, у вас все хорошо? Я говорю: ну да. Она говорит: ну вы как бы вчера уже уехали, и я стою с этой сумкой, с этим билетом, и я понимаю, что ага, вот как это работает. Хотя был уже достаточно взрослым. Было смешно и обидно. Вот теперь прям внимательно смотрю, стараюсь не путать, но нет, да и да.
2: А я как человек, который на Дальнем Востоке вырос, знаешь, как было неприятно, когда ты покупаешь ЖД-билеты, и вместо того, чтобы написать местное время, почему-то московское указывали. Ну это же вообще странная история. А ты что постоянно путаешь? Давай делись с нами. Можешь написать в удобном мессенджере для тебя, либо зайди в группу Радио Energy ВКонтакте, подпишись и там оставь свой комментарий.
1: Элина нам написала: Арктика и Антарктика путают до сих пор. Оба слова на букву А начинаются, и меня это путает. Раньше я думала, что у нас на севере Антарктида, а нет, у нас там Арктика.
2: Смотрите, главное правило: где холодно, там на А. Анадырь, Архангельск, Апатиты, Адлер, там тоже мурашки, когда ты узнаешь цены на жилье в сезон.
1: Можно не останавливать ее, потому что ее не остановить, но надо. В следующем часе мы отдадим кому-то Energy кэшбэк. Готовьтесь.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.bfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: утреннее шоу на Радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на радио.
3: Всем привет! Важный запоздалый совет. Если ты что-то давно не делал, ну, например, не катался на велосипеде год, то не стоит жадничать и в первый день велосезона проезжать 63 километра. Это я поняла на собственном опыте. Вчера, когда после велопрогулки лежала с высокой температурой, мечтала о торте «Мишка на севере». Представляешь, какая у меня агония была. В общем, на ближайшую неделю для меня велосипед не средство передвижения, а средство наказания.
4: А я вот смотрю на тебя, думаю, в первый раз весь эфир она нога на ногу сидит. Обычно она правильно сидит всегда, а тут она весь эфир нога на ногу. Вот теперь причина нам ясна и вам ясна, друзья. Всем доброе утро.
3: В этом часе мы обязательно послушаем гимн моего вчерашнего состояния.
5: Alan Walker, Broken Strings.
4: Ребят, которых я специально спустился в субботу в машину и переслушал.
5: Алла Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
3: Короткой рабочей недели не будет, но будет он.
5: Yearbooks. Graceland.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Доброе утро, 8 часов и 4 минуты прямо сейчас в столице, а ты сегодня делишься с нами, что ты постоянно путаешь. Пиши в удобный для себя мессенджер или в группу Radio Energy ВКонтакте. А еще в этом часе я расскажу тебе про ту самую кнопку, которую ты точно найдешь и захочешь себе.
2: Вообще даже не понимаю, о чем будет новость, но очень интересно, Рома. Через несколько минут мы еще с тобой сыграем в мозг на вынос. Если ты профессионально умеешь фантазировать, то звони 8495-258-3343.
1: 8495-258-3343. 43.
0: Утреннее шоу «Джойстики 2.0».

0: Race Breakers.
1: What?
2: Мозг на вынос. On Energy.
3: 8.11 в столице. Всем доброе утро. И за звание главного мозговыносителя Краснодара сегодня будет бороться Дмитрий. Дима, привет.
4: Утро доброе всем.
1: Дима, как провел праздники майские?
4: Ой, дома. Что-то погода, дождик идет. Вроде бы юга, дожди фигарят.
1: Так ты уезжай с этих югов. Зачем? Там народу много там. Летом. У нас в Москве вот как раз все летом разъезжаются, город пустой.
4: А у вас летом зима какая была?
1: Летом зима была хорошая.
3: Вот недавно снег прошел.
4: Ну ладно, ладно.
1: Мне кажется, Дима не то что умеет играть в игру «Мозг на вынос», мне кажется, Дима придумал эту игру когда-то. В любом случае, давай объясним тебе правила. Мы тебе быстро называем вопросы, ты быстро также отвечаешь, но категорически неправильно. Это у тебя получится 100%. Если ты даешь логичный ответ, мы засчитываем его как за ошибку. Таких ошибок можно допустить не более 2 штук, но отвечаешь, пока тикает таймер. Все понятно?
4: Окей.
3: Тогда погнали. Brace Breakers. Назови кровососущее насекомое.

0: Мы ожидали от тебя большего.
1: Ну, ладно.
0: Но, с другой стороны, мы тебе и не говорили, на какое количество вопросов надо ответить, да? Тут тоже надо учесть это.
2: Логично.
0: Давай тогда быстренько пробежимся по ответам. От какой еды уснула Белоснежка? Ты сказал, от чебуреков. Ну, знаешь, если съесть где-нибудь на вокзале чебуреки, там точно не до сна будет. Но мы это засчитываем. Кем работает певица Пинк? Уборщица. Ну, конечно, пала, девчонка, пала. А дальше, какой месяц после мая? Ты сказал, ноябрь. А мы ожидаем, что в Москве и такой сюрприз может преподнести погода, как и в Краснодаре и в других городах. Ну и назови кровососущее насекомое. Ты сказал, что жук.
3: Бывают такие жуки, кстати, поэтому тут не в зачет.
0: И что мы делаем тогда, Роман?
3: Все равно отдаем подарок, мы же джойстики, ну.
0: Тогда мы тебе дарим шопер от Energy. Будешь его носить на пляж где-нибудь на Черноморском побережье, смотреть на него и вспоминать нас, Energy.
4: Это джойстики.
5: Джойстики?
4: Джойстики 2.0.

0: Race Breakers.
1: What?
2: Мозг на вынос. On Energy.
3: 8.11 в столице. Всем доброе утро. И за звание главного мозговыносителя Краснодара сегодня будет бороться Дмитрий. Дима, привет.
4: Утро доброе всем.
1: Дима, как провел праздники майские?
4: Ой, дома. Что-то погода, дождик идет. Вроде бы юга, дожди фигарят.
1: Так ты уезжай с этих югов. Зачем? Там народу много летом. У нас в Москве вот как раз все летом разъезжаются, город пустой.
4: А у вас летом зима какая была?
1: Летом зима была хорошая.
3: Вот недавно снег прошел.
4: Ну ладно, ладно.
1: Мне кажется, Дима не то что умеет играть в игру «Мозг на вынос», мне кажется, Дима придумал эту игру когда-то. В любом случае, давай объясним тебе правила. Мы тебе быстро называем вопросы, ты быстро также отвечаешь, но категорически неправильно. Это у тебя получится 100%. Если ты даешь логичный ответ, мы засчитываем его как за ошибку. Таких ошибок можно допустить не более 2 штук, но отвечаешь, пока тикает таймер. Все понятно?
4: Окей.
3: Тогда погнали. Brace Breakers. Назови кровососущее насекомое.
4: Так, еще раз.
3: Кровососущее насекомое.
4: Ой, насекомое.
1: Быстрее.
3: Хорошо. Какой месяц после мая?
4: Ноябрь.
3: От какой еды уснула Белоснежка?
4: От чебуреков.
3: Кем работает певица Пинк?
4: Еще раз.
3: Кем работает певица Пинк?
4: Певица Пинк уборщицей.
1: Уборщица, так и запишем.
3: Интересно, так, у кого?
1: Ну, надо сказать, что ты успел ответить всего на 4 вопроса, что категорически мало, Дима.

0: Белгород и Белград. Вечный вопрос, что находится в России, а что находится в Сербии.
1: В Сербии находится Белград, а Белгород находится в России.
0: Абсолютно, но я заметила, что в каждой незнакомой компании, в которой я оказываюсь, есть человек, который обязательно это перепутает.
1: А я точно знаю человека, который точно задаст этот вопрос, да? Это ты. В моменте такая. А ну-ка быстро, если кто-то сумничал, нет?
0: Нет.
1: Ну, попытаться стоило. Так, что ты постоянно путаешь? Мы сегодня обсуждаем. Отправляй сообщение в удобный для тебя мессенджер либо в группу Радио Энжи ВКонтакте.
0: Вероника написала. Как ты перепутала пистолеты на АЗС и заправила автомобиль дизелем до полного? Вы скажете, пистолет по диаметру не подходит. Отвечу. Вероника, девочка сильная. Вероника, ну ты что, любому мужчине с тобой повезет, судя по всему.
1: Вероника, девочка 100% сильная, не только физически, но и морально, потому что ей же потом в автосервисе объяснять, как это получилось, и ей же придется сказать, смотрите, пацаны, я это сделал, на самом деле, вот своими вот этими руками. А вот если ты по нам скучаешь, когда выходишь из своего автомобиля, вот тебе лайфхак. Рабочий день идет гораздо легче, когда звучит музыка Radio Energy. Поэтому включай нас в офисе и сделай свою жизнь ярче.
2: Реклама.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна», Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. Фортуна. Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это Фортуна на Карла Маркса, 29.
6: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: ВОО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
12: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно, на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
2: Реклама.
3: On Energy.
13: 2-79-63.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Вот есть люди, которые знают сочетание клавиш специально и могут моментально реагировать для того, чтобы ими пользоваться. Я очень много лет пытался научиться, понял, что это не моя история. Я вот из тех, которые всегда мечтали стать супергероем, чтобы я такой хлоп, и что-то случилось и произошло. В общем, изобрели штуку, которая порадует меня и таких, как я. Сейчас с удовольствием об этом расскажу. Представьте себе клавиатуру, маленькую такую, размером с кубика Рубика, и на ней всего одна кнопка. Подсветки 16 РГБшные цвета, выбирай несколько тысяч. А вот кнопка всего одна единственная. Но прикол в том, что ты можешь ее запрограммировать под любое действие. Выключить микрофон на созвоне, закрыть игру и открыть рабочее приложение. Все что угодно. Одна единственная кнопка, которая решает все вопросы.
2: Да, у главы государства есть такая кнопка.
0: Это джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
4: Да!
0: Утреннее

0: Доброе утро. Если тебе знакомы такие слова, как Energy Cashback, мы тебя радуем. Сейчас звезда этого часа – это Леди Гага.
1: Если в ближайшие полчаса мы тебе позвоним, ты нам ответь, а дальше просто назови звезду часа. Мы тогда твои игровые баллы не только превратим в реальные деньги, мы их еще готовы умножить в 10 раз.
0: А от нашего партнера Газпромбанка у тебя есть шанс – это дополнительная подсказка. Значит, все шансы на выигрыш становятся еще выше и выше.
1: Если ты не знаком пока с игрой Energy Cashback, то, пожалуйста, открытие можно совершить, если зайдешь на сайт energyfm.ru, скачаешь бесплатную мобильную игру Energy Cashback, и там будешь играть, набирать баллы, ну и отправлять нам свои рекорды. А мы, в свою очередь, как и обещали, обменяем баллы на деньги.
0: Слушай Energy, получай кэшбэк.
2: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на «Т-банк.ру». 0+.
16: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
17: От Вернер?
16: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
17: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
16: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Реклама. energyfm.ru. Energy.

0: Energy Cashback.
1: Постоянно слушаешь Energy? Мы придумали. Самые первые придумали, как это монетизировать. Все предельно просто. Играй в мобильную игру Energy Cashback и внутри приложения слушай радио Energy. Пока играешь, тапаешь на монетки, набираешь баллы, ждешь от нас звонка, и мы уже готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. Монетизируй.
2: Важный момент. Если ты назовешь звезду часа, тогда мы умножим выигрыш в 10 раз. И помни, благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше.
1: Прямо сейчас Energy Cashbot случайно выберет одного единственного игрока. Делай это, Cashbot. Выбирай.
0: Игрок выбран.
1: Последние 4 цифры номера — это 1762. Звонить мы будем в Екатеринбург и звонить мы будем Михаилу. Погнали.
2: Михаил в игре Energy Cashback набрал 1767 баллов, и если он нам ответит, он получит аналогичную сумму в рублях. Но мы всегда готовы увеличить выигрыш в 10 раз. Для этого Михаилу надо просто назвать звезду часа, либо самостоятельно, либо воспользовавшись подсказкой от нашего партнера Газпромбанка. Май надо начинать, я считаю, денежно.
3: Алло.
2: Михаил, привет, это Радио Energy, ты в прямом эфире, и с тобой разговаривают джойстики. Как дела?
3: Лучше всех.
2: Михаил, сейчас будет еще лучше дела. Смотри, ты играл в Energy Cashback, ты там набрал 1767 баллов, и автоматически получаешь 1767 рублей. Тебе этого достаточно?
3: Можно увеличить.
2: Можно увеличить. А хочешь в 10 раз сразу?
1: Мы так можем.
3: Хотелось бы.
1: Ну так ответь нам на главный вопрос игры. Кто звезда этого часа на Energy?
2: Можешь сам ответить, можешь сразу обратиться к подсказке от Газпромбанка.
3: Ну, я вовремя подошел и услышал, вы как раз объявляли, по-моему, Леди Гага.
2: Ты говоришь, что это Леди Гага, не Тейлор Свифт, не Дуа Липа, а именно Мама Монстров. Мы принимаем твой ответ. Ты мог увеличить свой выигрыш в 10 раз. И ты сделал это!
1: Да!
2: 17 670 рублей твои. Вот так ты начал свой май. Мы тебя поздравляем. Какие эмоции, да, Миша? Спасибо. На что потратишь?
3: Я на автомобиль.
2: На автомобиль, конечно. Отечественные автомобили сейчас только и стоят.
1: Я думаю, что это бы какая-то игрушечная моделька. Самое главное, что смотри, ты играл в Energy Cashback, ты отправлял результаты, ты нам позвонил, назвал звезду часа, и 17 670 рублей точно отправляются к тебе. Чекай почту, которую указывал при регистрации в игре, там будут все подробности.
2: Ну, а если вы также хотите подзаработать денег, классно провести время и еще быть вместе с Radio Energy, тогда заходим на сайт energyfm.ru. Можно там скачать игру Energy Cashback, играть, набирать баллы, отправлять нам свои рекорды и ждать от нас звонка.
1: Слушай Energy, получай кэшбэк.
4: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Делу время, а деньгам накопительный счет в Газпромбанке. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
0: Energy Cashback.

0: успешный музыкант, как Пол Ван Дайк, наверняка легко познакомиться с любой девушкой. Но не всем так везет. Вот один парень в сети нашел необычный способ знакомства. Давление на жалость. Он выходит на улицу, видит девушку, и если она отказывает ему, он кричит «Пожалуйста!». И это срабатывает. Реально, девчонки дают номерок или куда-то идут с ним в кафе. Так, мне кажется, и с начальником можно тоже попробовать.
1: Реклама. Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение «Магнолия», получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. «Магнолия», когда хочется вкусного.
2: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус – от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
3: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарначчо, чахахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
4: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Коммерческие объявления.
6: Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется слесарь-сантехник 4 разряда, слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда, электромонтер ДВС, рабочий зеленого хозяйства 3 и 4 разрядов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда, уборщик служебных помещений. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
5: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: Сегодня у нас много открытий чудных для нас приготовили, и нас они действительно радуют. Что ты постоянно путаешь? Мне становится прям легче в некоторых моментах, что я не один такой. Пиши в удобный для тебя мессенджер, либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
2: Маша написала: Григорий и Георгий. Постоянно путаю. Что уж говорить про всех парней с именем Слава, Вячеслав, Ярослав, Святослав, Станислав.
1: Внимание, мужчины, я понял, почему они нас называют котик. Потому чтобы не путать, Поэтому все мы котики стали,
2: да? И вообще есть реально именные преступники, я считаю. Ну вот, допустим, Оксана. Она же Оксана. Почему она Ксюша в какой-то момент стала?
1: Можно говорить Ксю, и тогда ты попадаешь в три буквы, с которыми тебя не отправят в этом направлении.
2: И самое интересное, есть кому это нравится. Вот девчонки с именем Оксана, что их Ксюша зовут. А есть, которые капец как бесятся.
1: Поэтому у нас есть еще одна причина, по которой мы не понимаем, что-то происходит у вас в голове.
0: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
2: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. ЦИАН, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Реклама.
1: energyfm.ru.

0: Джойстики! Джойстики 2.0. Джойстикс. Невероятный Рома. Фантастическая Даша. И только лучшая музыка. Утреннее шоу «Джойстики 2.0». Здесь и сейчас. На радио.
1: Сколько же голых тел? Сколько голых тел я вчера увидела и прям радовалась. Ну,
2: если ты ходила в бассейн, что произошло?
1: Нет, вот пока я каталась на велосипеде, я обратила внимание, что все куртки скинули, шортики короткие надели, топики короткие надели. И так приятно вообще наблюдать за тем, что те, кто занимается спортом на улицах, все больше и больше.
2: Особенно приятно наблюдать тех, кто не занимается спортом и надевает такой одежду.
1: Их всегда будет еще больше.
2: Это опасность. Ну, а нас сегодня будет столько, сколько нужно. Прям идеальное количество. Столько же, сколько и музыки.
1: Не, подожди. Алекс Уоррен. Fever Dream. Я просто протестую, Рома. Музыки на Energy всегда будет больше, чем джойстиков.
2: Посмотрим. Kungs Galaxy.
1: Начнем этот час с настоящих хитмейкеров. BTS Swim.

0: 9:04 в столице. У меня есть один такой знакомый, который все время путает слова перед отпуском. Вот именно перед отпуском. Дача или Доминикана. Он все время всем говорит, я, ребята, на дачу. У меня все просто, я никуда не лечу. Все, я на дачу. А потом в известных социальных сетях запрещенных появляются фотографии, что, оказывается, у человека на даче океан. У человека на даче пятизвездочный отель. На даче у человека.
1: Рома, а ты не думал, что у вас просто дачи разные? У тебя в Подмосковье, а у него там, в Доминикане.
0: В Подокеане где-то находится. Обсуждаем с тобой сегодня, что ты постоянно путаешь. Пиши нам в удобный для тебя мессенджер либо в группу Радио Energy ВКонтакте.
1: А я в этом часе расскажу о чемпионате, в котором ты точно можешь стать первым.
0: И уже совсем скоро будем играть в Celebrity Heads. Так что, если знаешь знаменитостей, готовься и готовь свой смартфон.

0: Energy presents Celebrity Heads On.
1: 9:11. Я, знаете, почему так долго молчал? Я поправлял ободок, на котором написана какая-то знаменитость, потому что будем играть в Celebrity Cats, и знаменитость сегодня — это
2: Cats?
1: Я. Cats. Celebrity Cats, кстати, тоже хорошо.
2: Да, известных кошечек.
1: Какая кошка у Эда Ширана?
2: Ну, рыжая.
1: А прикинь, нет. А прикинь, черная.
2: В общем, я нашла новость про какого-то известного человека или персонажа. Загадала его Роме. Есть минута как у Ромы, так и у тебя, чтобы догадаться, о ком идет речь. Если ты раньше всех сообразишь, раньше, чем Рома и твои соперники, и отправишь правильный ответ на номер Energy в удобном для тебя мессенджере 8985-382-3333, то получишь подарок. Ром, ты готов?
1: Я готов. Меня это никогда не спасает, ну ладно.
2: Стартуем. Celebrity has on.
1: Я мужчина?
2: Нет.
1: Опять нет. Так, я женщина?
2: Да.
1: Угу. Я актриса?
2: Нет.
1: Я певица?
2: Да.
1: Я очень известная певица?
2: Да, ты очень известная певица. Присылают нам варианты, что это Бритни Спирс. Нет, неправильно. Что это Тейлор Свифт, тоже мимо.
1: Так, я больше, ну, я старше 30?
2: Ты старше 30.
1: Старше 40?
2: Старше 40.
1: Так, ага. Я замужем за каким-то суперизвестным человеком?
2: Была.
1: Ага, исполняла, значит. Сейчас нет?
2: Сейчас нет. Вы плохо расстались.
1: Абсолютно. Ага, ага. А у меня есть какие-нибудь такие латиноамериканские корни?
2: Есть.
1: А может быть, в какой-то песне какой-то классный парень кричит «Шакира, Шакира!»
2: Допустим.
1: Ну, я Шакира?
2: Ну, ты Шакира, конечно, да. Правильно. Ты что так быстро отгадал?

0: а у Шакиры 2 миллиона. Да, меньше, чем у Гаги, но больше, чем у Мадонны. И это новый личный рекорд Шакиры по количеству зрителей, с чем мы ее и поздравляем.
1: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: Energy presents Celebrity Heads On.
1: 9 часов и 11 минут. Я, знаете, почему так долго молчал? Я поправлял ободок, на котором написана какая-то знаменитость, потому что будем играть в Celebrity Cats, и знаменитость сегодня это
2: Cats?
1: Я.
2: Cats.
1: Cats. Celebrity Cats, кстати, тоже хорошо.
2: Представляешь? Да. Известных кошечек.
1: Какая кошка у Эда Ширана?
2: Ну, рыжая.
1: Прикинь, а прикинь, нет. А прикинь, черная.
2: В общем, я нашла новость про какого-то известного человека или персонажа. Загадала его Роме. Есть минута. Как у Ромы, так и у тебя, чтобы догадаться, о ком идет речь. Если ты раньше всех сообразишь, раньше, чем Рома и твои соперники, и отправишь правильный ответ на номер Energy в удобном для тебя мессенджере 8985-382-3333, то получишь подарок. Ром, ты готов?
1: Я готов. Меня это никогда не спасает. Ну ладно.
2: Стартуем. Celebrity has on.
1: Energy. Я мужчина?
2: Нет.
1: Опять нет. Так, я женщина?
2: Да.
1: Угу. Я актриса?
2: Нет.
1: Я певица?
2: Да.
1: Я очень известная певица?
2: Да, ты очень известная певица. Присылают нам варианты, что это Бритни Спирс. Нет, неправильно. Что это Тейлор Свифт, тоже мимо.
1: Так, а я больше, ну, я старше 30?
2: А, ты старше 30.
1: Старше 40?
2: Старше 40.
1: Так, ага. Я замужем за каким-то суперизвестным человеком?
2: Была.
1: Ага, исполняла, значит. Сейчас нет?
2: Сейчас нет. Вы плохо расстались.
1: Абсолютно. Ага, ага. А у меня есть какие-нибудь такие латиноамериканские корни?
2: Есть.
1: А может быть, в какой-то песне какой-то классный парень кричит «Шакира, Шакира!»
2: Допустим.
1: Ну, я Шакира?
2: Ну, ты Шакира, конечно, да. Правильно. Ты что так быстро?

0: Energy presents Celebrity Heads On.
1: 9 часов и 11 минут. Я, знаете, почему так долго молчал? Я поправлял ободок, на котором написана какая-то знаменитость, потому что будем играть в Celebrity Cats, и знаменитость сегодня — это я.
2: Cats.
1: Celebrity Cats, кстати, тоже хорошо. Представляешь?
2: Да. Известных кошечек.
1: Какая кошка у Эда Ширана?
2: Ну, рыжая.
1: Прикинь, а прикинь, нет. А прикинь, черная.
2: В общем, я нашла новость про какого-то известного человека или персонажа. Загадала его Роме. Есть минута, как у Ромы, так и у тебя, чтобы догадаться, о ком идет речь. Если ты раньше всех сообразишь, раньше, чем Рома и твои соперники, и отправишь правильный ответ на номер Energy в удобном для тебя мессенджере 8985-382-3333, то получишь подарок. Ром, ты готов?
1: Я готов. Меня это никогда не спасает. Ну ладно.
2: Стартуем. Celebrity Heads On.
1: Energy. Я мужчина?
2: Нет.
1: Опять нет. Так, я женщина?
2: Да.
1: Угу. Я актриса?
2: Нет.
1: Я певица?
2: Да.
1: Я очень известная певица?
2: Да, ты очень известная певица. Присылают нам варианты, что это Бритни Спирс. Нет, неправильно. Что это Тейлор Свифт, тоже мимо.
1: Так, я больше, ну, я старше 30?
2: А, ты старше 30.
1: Старше 40?
2: Старше 40.
1: Так, ага. Я замужем за каким-то суперизвестным человеком?
2: Была.
1: Ага, исполняла, значит. Сейчас нет?
2: Сейчас нет. Вы плохо расстались.
1: Абсолютно. Ага, ага. А у меня есть какие-нибудь такие латиноамериканские корни?
2: Есть.
1: А может быть, в какой-то песне какой-то классный парень кричит «Шакира, Шакира!»
2: Допустим.
1: Ну, я Шакира?
2: Ну, ты Шакира, конечно, да. Правильно. Ты что так быстро отгадал?
1: Слушай, ну, мне кажется, это случайность на самом деле.
2: Но не случайно. Нам раньше всех пришел ответ. Человек, который написал у себя в нике имя, фамилия. И все. Прислал, что это Шакира. Это действительно абсолютно так. Мы тебя поздравляем и по имени, и по фамилии. Ну и, конечно, мы тебе отдаем. Что мы отдадим?
1: Отдадим стильную футболку, я предлагаю отдать.
2: Давай.
1: Представляешь, как он приходит в паспорт, на меня спрашивает имя, фамилия. Он говорит, имя, фамилия.
2: Супер. Все, мы тебе отдаем футболку. А почему Шакира, собственно, у нас всплыла в информационном поле? Просто Шакира на этих выходных выступала на бразильском пляже Копакабана. Да, он так, по-моему, называется. В общем, она думала, и все надеялись, что она побьет рекорд Леди Гаги прошлогодний. Леди Гага там тоже выступала. Это бесплатный концерт, туда может прийти кто угодно. Так вот, у Леди Гагунчики в прошлом году было 2,5 миллиона человек,

0: на Радио Energy.
1: В столице 9 часов и 17 минут, а вот что ты постоянно путаешь, нам сегодня почему-то стало очень интересно, потому что мы задумались и помнили, что путаем сами некоторые вещи. Отправляй удобные сообщения в удобном для тебя мессенджере. Удобные сообщения в удобном мессенджере. Все идеально сходится. Либо в группе Радио Energy ВКонтакте.
2: Макс написал: путаю, какой стороной подключать флешки и кабели в USB-разъемах. Ведь там всего два возможных варианта подключения. У нормальных людей как? Не получилось? Переверни, получится. Но у меня всегда получается лишь с третьей попытки.
1: В такой момент хочется нам таким вот... Я такой же, Макс, как ты был. Я ни одну зарядку, ни один вход на ноуте сломал из-за этого. Спасибо тем, кто изобрел Type-C. Теперь без разницы, как вставлять. Все всегда вставляется. А у нас, кстати, очень скоро будет возможность, ну, как бы, внести тебя в списки команды Energy. Чтобы стать частью команды Радио Energy на полумарафоне в Москве, прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер Радио Energy на номер 8-985-382-3333.
3: Реклама. В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48. Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 20756.
4: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
5: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель. Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63. В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: Эта новость могла бы случиться в России на майских праздниках, но произошла в Сеуле. Там прошел чемпионат по дневному сну на свежем воздухе. Участники пришли в костюмах, в кигуруми многие, кто-то в пижамках, достали свои уютные пледики, кто-то пуфики, легли и лежали. Они заранее пришли уставшие, как говорят. Победители определяли как? По стабильному сердечному ритму. Лучший результат показал мужчина старше 80 лет. Ну, кто бы сомневался, там хорошо, что вообще сердечный ритм присутствует. Второе место занял офисный работник с ночными сменами. Мне кажется, офисный работник с ночными сменами для такого соревнования звучит как человек на пике формы.
2: А мне кажется, что где-то в Челябинской области в гамаке своей дачи уже больше, чем сутки. Сладко спит Константин Петрович и не знает, что мог быть чистым чемпионом этого соревнования.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Добавим немного спортивной романтики в твое утро. Тут недавно на марафоне в Казани девушка предложила парню стать ее мужем. Она вышла к нему с букетом, кольцом, встала на колено. Он наверняка хотел медальку на финише получить, но получил кольцо и в итоге сказал «да». Если ты тоже желаешь сделать кому-то предложение в беговых кроссовках, ну или просто доказать, что ты тот еще атлет, то для тебя новость. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды «Радио Energy» на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
2: Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для себя мессенджер на «Радио Energy» на номер 8-985-382-3333.
1: Лидер дня получит два слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
3: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
16: А давай, только шашлык еще возьмем.
15: А где самый вкусный?
16: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
3: Реклама.
18: energyfm.ru.
3: Energy.

0: Джойстики 2.0 On Energy.
1: Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
2: Для того, чтобы это сделать, чтобы получить два слота на участие в забеге, присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Радио Energy на номер 8985-382-3333.
1: И сегодня победителем становится Елена. Лена, привет.
3: Привет, привет, ребята.
1: Лена, скажи... Скажи по-честному, это вот то, что ты нам прислала, картинка, сгенерированная в нейросети, или ты действительно любишь бегать?
3: Я обожаю бегать, друзья. Это, наверное, такая составляющая важная в моей жизни. И обалдеть, сошлось все. И бег, и радио, думаю, ну...
1: Лена, подожди, я тогда должна задать тебе неудобный вопрос. Какой у тебя пробег? Ну, в целом, давно, сколько лет бегаешь?
3: Знаешь, наверное, лет 10.
1: Вау!
3: Вот даже больше, наверное.
1: Тогда эта игра точно для тебя. Смотри, чтобы попасть в команду Radio Energy и пробежать 10 километров, которые для тебя, судя по всему, ерунда, пустяк, тебе нужно поиграть с нами в десяточку.
2: Спросишь ты нас, почему в десяточку? А ты нас спросишь, я уверен. Я тебе отвечу с радостью раньше тебя. В этом году Забег РФ проводится в 10-й раз, поэтому мы набираем именно 10 слушателей.
1: Правила элементарные, Лен, вообще не волнуйся. Тебе надо назвать 10 причин бегать по утрам прямо сейчас. Но важный нюанс, причины не должны повторяться. Готова?
3: Готова, мы по адресу.
2: Погнали.
1: Называй.
3: Первое. Позволяет лучше просыпаться по утрам, даже без кофе. Второе. Запускает метаболизм. Меньше хочу есть в течение дня благодаря бегу. Третье. Настроение на весь день. Четвертое. Я горжусь собой больше и достигаю всех целей, если побегала с утра. Пятое. Есть возможность погладить всех крутых собак, которые с утра тоже выходят со своими хозяевами. Шесть. Если побегал с утра, ветер свободен. Семь. У меня есть возможность лучше высыпаться, потому что когда я бегаю по утрам, я, соответственно, больше полносил и лучше сплю. Далее, у меня есть возможность есть больше шоколада, который я очень люблю. Ну и туда же пицца и все остальное. Плюс ко всему, после бега мне больше хочется делать каких-то новых интересных дел. Я очень много чего начала именно после бега. Еще я, например, могу слушать больше музыки, потому что у меня больше времени по утрам.
1: Нам достаточно.
2: Уже все, остановись.
1: Так, смотри, Лена, вот ты любишь бег в теплое время года. Зимой рассмотри биатлон. Потому что, мне кажется, у тебя хорошо получается мчать на скорости и выстреливать.
2: У меня есть подозрение. Судя по тому, с какой радостью, с какой любовью она рассказывает про бег, она успевает не только 10 собак погладить, но и 10 симпатичных хозяев, которые гуляют в это время по голове.
1: Лена, ну ты сама понимаешь, от Радио Energy и Лиги Героев ты получаешь 2 слота на участие в забеге РФ в составе команды Радио Energy. Мы поздравляем!
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: ушах Miles Away прямо сейчас. Ты знаешь, мы, Джойстики, твой поставщик полезной и не очень полезной информации. Так вот, если ты в поисках работы, знай, теперь работодателям важен не опыт. Эксперты говорят, что теперь привлекает мания величия. Если покажешься амбициозным и властным на собеседовании, то шанс получить должность будут выше. А если еще и потенциальным коллегам раскроешь секрет продуктивности, слушать регулярно радио Energy в офисе, то тогда и на премию квартальную сможешь рассчитывать.
1: Реклама. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
2: Ресторан «Кинза» – ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарачо, чахахвили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7-625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
5: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
4: Роза Ветров?
5: Роза Ветров.
4: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Коммерческие объявления.
8: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
9: Поздравительный трест «Сургут» на сезонную работу требуется. Официанты, кухонные рабочие, санитарки, горничные, уборщицы, матросы-спасатели. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Реклама.
12: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: 7.52 прямо сейчас показывают часы в студии Radio Energy. Джойстики — это мы. И мы сегодня выясняли у тебя, что ты постоянно путаешь.
1: А с тобой все это утро был человек, который путает периодически склонения, ударения в словах и надеется, что это просто выглядит как моя изюминка, Даша Кудрич.
0: И человек, который постоянно путает день и ночь, но точно знает, когда утро. Рома Миронов.
1: А вместе мы
0: Джойстики!
2: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: наших глаз.
1: Каплиококу. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Реклама. energyfm.ru.

Ну что, хорошие мои, приготовились сделать вид, что собираемся работать эти 5 дней, а не ждать новой порции выходных, да? Кстати, отдельное спасибо всем, кто на майских выкладывал свои ароматные сторис, природу, барбекю. Я благодаря вам тоже помариновалась немного, только в зависти. Bebe Rexha and Faithless. New religion. Прожаривать новую неделю. Готовимся с Energy. Музыка нового часа поддержит обязательно. Я, Вика Левицкая, тоже тебя, конечно же, поддержу. Но только если ты не больше 50 килограмм, да? Я больше вряд ли подниму. Leone and Callum Scott. Stay. Сегодня будет просто прекрасно, обалденно. Поэтому оставайся, много классного, интересного для тебя впереди. Я к тебе компании на 4 часа. Оставайся у нас нон-стоп, делай погромче. One Republic. Give me something.

0: Мамиль здесь, в эфире Energy, только лучшая музыка для тебя. И если честно, у меня сейчас такая ассоциация с фестивалями какими-то масштабными. Напомню, что будет этим летом, если вдруг у тебя есть возможность туда улететь, да, поехать. Tomorrowland, конечно, Coachella, Lollapalooza. Вот, Primavera Sound, конечно, главный европейский фестиваль с сильным лайнапом тоже будет. Там и инди, и поп-музыка. Если у тебя получится, обязательно записывай сторис, делись этим с нами и зарабатывай эмоции в свою копилку. Это абсолютно рабочая схема, а зарабатывать здесь на Energy тоже можно в игре Energy Cashback. Напомню тебе, 1 балл, 1 рубль, вот такой у нас курс, выгодный, если ты еще не скачал игру, делай это прямо сейчас. Вот, нужно назвать звезду часа, поэтому давай будем играть, скачивай energyfm.ru, все подробности.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют Energy Cashback.
2: Energy. Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
3: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
4: Ольга из Москвы выиграла 13 730 рублей,

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8 918 999 23 70.
3: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса 29 предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса 29. Обращаться по телефону 8 918 910 44 29 и 207 56. Не забудь, ремонт — это «Фортуна» на Карла Маркса 29.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». Кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы». С 12 до 14 часов скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8 938 474 84 48.
5: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
6: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
5: «Роза ветров»?
6: «Роза ветров».
5: Деловые встречи и романтические ужины. Банкеты «Роза ветров». Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8 918 007 2011.
7: Коммерческие объявления.
8: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8 978 713 50 39 и 8 988 141 67 63.
10: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется горничная, уборщик производственных помещений, оператор стиральных машин, официант, бармен, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, приемщик пункта проката. Контактный телефон отдела кадров 8 861 67 97 018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
11: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8 900 230 35 25.
12: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
0: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Если ты после майских такой, ну все, у меня режим, КБЖУ, все дела, подумай, пожалуйста, несколько раз. Потому что ученые выяснили, что организм наш лучше борется с инфекциями, когда мы сыты. И это не просто слова, это биология, понимаешь? Поел, включил режим Питера Паркера, а не поел, организм просто лежит, плюет в потолок. Как там Мурашкина Карина сказала, если не поели, поешьте. А пища для ума для тебя будет далее. Новости на Energy, оставайся.
1: Привет, это Ульяна Медведева. Лови свежие новости. В соцсетях обсуждают встречу московских Серег. Все началось с того, что блогер по имени Сергей предложил тезкам отдохнуть вместе, создал закрытый чат для всех желающих. В итоге парень собрал более 100 человек в одном из заведений столицы. А веселые люди живут дольше. Это выяснили ученые. В ходе исследования они пришли к выводу, что в моменты радости у человека иначе работает система стресса. Благодаря этому организм быстрее восстанавливается и не застревает в тревоге. Берем на заметку. И вторая часть фильма «Дьявол носит Прада» успешно стартовала в прокате. За первые два дня после премьер картина заработала свыше 233 миллионов долларов. К слову, бюджет ленты составил около 100 миллионов. Таким образом, проект уже вышел в хороший плюс. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищем в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся совсем скоро. Hey, what's up? We're One Republic.

0: Реклама.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России. 0+.
13: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
14: Оно будет героев. Москва. Сайт. Конечная 23.1.
0: Реклама.
6: EnergyFM.ru.
15: Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: На выходных в какой-то момент мне показалось, что если я еще чуть-чуть посмотрю ваши сторис, у меня белок этот усвоится через глаза. Ладно, майские твои, надеюсь, прошли классно, а скоро еще заходят выходных, поэтому мы, конечно же, ждем со всей силы. Но делаем это с музыкой и классным настроением. А пока ты работаешь, мы держим твое настроение. Радио Energy включай на работе обязательно, скажи своей умной колонке, включи Energy, если ты еще этого не сделал. Проверяй прямо сейчас, ну же.
1: Реклама.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, хардачок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Туапсе, Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-300-2019.
3: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
4: Вкусная доставка рядом. Золотые часы с 11 до 12, с 15 до 16. Все роллы удваиваются. Любишь пиццу? Заказывай 3, оплати за 2. А при заказе 3-килограммовых – 4-я в подарок. Скачивай приложение Magnolia, получай скидку 30% на первый заказ и 10% на все последующие. Кэшбэк 5% с ваших заказов на новые. Телефон 8-918-601-5738. Magnolia. Когда хочется вкусного. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
5: Коммерческие объявления.
6: Филиал ООО РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55. Требуется специалист для ремонта компьютерной и оргтехники, бытовой техники, заправки картриджей. Возможно обучение. Телефон 8-918-42-999-42. 8-918-42-999-42.
7: Поздравительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется санитарный врач, врачи-специалисты, бухгалтеры, инженер-теплотехник, начальник хозяйственной службы, мастер хозяйственной службы. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51.
5: Реклама. On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: реклама.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитом и активацией карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
5: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
6: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

0: Салют, привет тебе. Тепло. Весна в городе, такая пора, когда можно влюбиться быстрее, чем прогреется асфальт, да? Замечал? А еще совпадение. День красивых признаний в любви сегодня. И да, ты знаешь, что нужно делать.
1: Bob Sinclair and Kaiser. I can't wait.
0: Вот этот классный дроп просто обожаю. Здесь нельзя не танцевать. Если ты еще не танцевал, предлагаю это исправить. А вообще что, любовь и музыка — лучшая комбо, для него всегда идеальный момент. И, конечно, здесь на Energy все это присутствует.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.
0: Еще сегодняшний понедельник, классный, теплый, работает лучше любого психолога. Ничего не сказал, ничего не сделал, а тебе уже легче. Вот так вот, давай, с таким настроем мы продолжаем этот понедельник. Работаем, классно, все успеваем и наслаждаемся саундом. Самым вкусным, самым стильным здесь на Energy. Я по-прежнему Вика Левицкая с тобой. Обняла.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: Если ты думаешь, как пережить расставание, надеюсь, конечно, ты не думаешь, у тебя все хорошо, но вдруг в Китае придумали сервис, который создает яичную копию бывшего или бывшей. Ты просто загружаешь переписки, фотографии, воспоминания, и тебе собирают цифрового экс-партнера, который пишет, думает и даже ведет себя как настоящий. То есть теперь его долгие ответы, игнор, можно регулировать как надо тебе. То есть сам себя катаешь на эмоциональных качелях, да? А мы такое иногда любим. Забавно, что теперь бывших можно удалять, обновлять, передавать друзьям, как вариант. Идеально для тех, кто что-то написал, а потом такой, блин, надо было по-другому ответить, а уже поздно. Но есть риск привязаться к ИИ и так и не встретить кого-то в реальности, поэтому подумай 300 раз, прежде чем юзать это приложение, да? А мы продолжаем.
1: Реклама. Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и приглашает провести выпускной вечер в атмосфере восточного гостеприимства, где каждый гость ощутит себя особенным. Особое внимание мы уделяем качеству наших блюд. Авторские блюда от шеф-повара – тому доказательство. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-2370.
2: Фортуна, официальный представитель интернет-магазина «Офисная планета», предлагает тысячи товаров для офиса, учебы и дома. Быстрая доставка до рабочего места. Информацию о скидках и действующих акциях уточняйте в интернет-магазине office-planet.ru или обращайтесь по телефону 207-56. В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья – вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
3: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Коммерческие объявления.
6: Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу – уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
7: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
8: В ООО «Молния Ямал» села Невук на постоянную и сезонную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, механик по ремонту технологического оборудования, слесарь-сантехник, рабочий зеленого строительства, рабочий пляжа, матрос-спасатель. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом.
9: Знаменитые актеры. Любимые фильмы и сериалы. Программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
1: Реклама.
5: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.
10: See you.

0: Babe здесь на Energy, и ты говоришь мне, я не могу уже тоже ждать, хочется заработать, и я тебя прекрасно понимаю, скоро игра Energy Cashback, и я к тебе, конечно, с напоминанием, кто звезда этого часа. Это Майли Сайрус. Я скоро позвоню тебе. Назови мне звезду часа, ну, либо заберешь столько, сколько баллов ты заработал в нашей игре Energy Cashback, а еще есть подсказка от Газпромбанка, поэтому если ты пропустил, забыл, не знаю, неважно, все-таки есть шанс сорвать куш. А еще лайфхак, если слушать Energy прямо в приложении, прямо в игре, твои баллы начинают расти сильно быстрее. Вся инфа на сайте energyfm.ru. Заходи прямо сейчас. Еще раз. Звезда часа. Майли Сайрус. Запиши. Скоро наберу.
1: Привет, принесла тебе любопытные новости. Россиянин отправился в большую экспедицию на сабборде. Из Читы парень планирует добраться до Охотского моря. Путешественник хочет преодолеть 4000 километров за 100 дней. Однако сроки приблизительны, ведь на скорость движения влияет множество факторов. А ученые доказали, что резюме, созданное искусственным интеллектом, имеет больше шансов на успех. Исследования показывают, такие тексты проще проходят автоматические фильтры. А вот варианты, написанные вручную, часто проигрывают из-за неточности лишних слов и слабой структуры. И Шакира установила еще один личный рекорд. Бесплатный концерт певицы на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал 2 миллиона зрителей. Выступление звезды получилось по-настоящему фееричным, продлилось оно более 2 часов. Слово, сама поп-дива назвала это шоу своей сбывшейся мечтой. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.
2: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс. С релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
3: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своей городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
2: Реклама.
4: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Это Energy Cashback. Слушаешь, играешь, зарабатываешь вот так просто и приятно. Твой рекорд поменяй на рубли по курсу 1 к 1. Назовешь звезду часа, умножи баллы в 10 раз. А если вдруг ты пропустил звезду в эфире, то Газпромбанк дает тебе подсказку. А поэтому пора поработать не только мне, но и Energy Cashbot. И выбираем нашего счастливчика.
0: Игрок выбран.
1: А поиграем мы с... Что? Ариан Иствуд Даут. Это Иванова. Звучит как герой или героиня фильма. Я уж не знаю, я не поняла, с кем мы поиграем. Это мужчина или женщина? Ариан Иствуд Даут. Давай будем гадать. Хотя зачем гадать, если мы можем прям сразу и набрать, да? И узнать, кто это. Последние цифры номера 6884 и результат в игре 1388 баллов. Все, все замолкаем. Давай звонить. Ариан Иствуд Даут. У меня впервые такое. Я не знаю. Скорее всего, это какой-то пранк. Мне кажется, это прикол. Ну, для начала прикол, потому что здесь занято, да? Но мы люди не гордые, мы можем набрать еще разочек. Окей, Ариан Иствуд Даут. Я до тебя доберусь. Я до тебя докопаюсь обязательно. Мы ждем. Ариан Иствуд Даут. Самое забавное, что из Иванова. Если бы это... Нет, к сожалению, мы не поиграем. Ну, так очень плохо, очень плохо. Я надеюсь, что твои друзья тебе передадут, что мы тебе набирали. 1388 баллов могли быть твои, если бы ты просто сказал или сказала «Алло». А может быть, даже 13880 было бы. Но не случилось. Ничего страшного. Ты тоже можешь зарабатывать. Слушай, Энджи, получай кэшбэк. А еще у нас есть подсказки от Газпромбанка. Оставайся.
2: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в Газпромбанке у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
0: Energy Cashback.

0: Ну давай же, витамина D подсыпем в этот день. А витамина D, надеюсь, все-таки ты уже принял. Либо принимаешь солнечные ванны где-то у моря и нас слушаешь. Мы же пока только воображаем и музыку слушаем, чтобы вайб тоже был отпускной. Здесь на Energy погода просто прекрасная, поэтому оставайся, все самое крутое ждет тебя еще впереди.
1: Реклама.
2: Ресторан «Кинза». Ваш билет в солнечную Грузию. Хинкали, хачапури, гарнчок, чехахбили и другие грузинские рецепты в классическом исполнении. Узнаваемые яркие вкусы и забота о каждом госте. Завтраки с 8 утра. А еще кулинарные мастер-классы для детей и взрослых. Топсе. Карла Маркса, 19. Доставка 8-918-00-2019.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан. Мы там с деловыми партнерами встречаемся.
4: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
4: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Топсе, район объездной. 8-918-007-2011.
5: В магазин «Фортуна» поступило средство «Ника» – концентрат для мытья объектов, имеющих трудноудаляемые загрязнения на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Процесс мытья вручную и механизированным способом. Средство «Ника» обладает высоким моющим эффектом и не разрушает лакокрасочное покрытие. Магазин «Фортуна», улица Карла Маркса, 29, телефон 207-56.
6: Сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться к врачу в Краснодар? Ни одной! Экспресс Здоровье заберет вас утром с остановки рядом с домом и отвезет в медицинские или другие учреждения Краснодара, а позже может забрать обратно в Туапсе. К здоровью по прямой. Телефон 8-988-158-005.
7: Время выгодных предложений. Отдых – это не роскошь, а необходимость. Компания Coral Travel в Туапсе поможет вам спланировать идеальный отпуск. Мы предлагаем туры на любой вкус, от пляжного релакса до захватывающих экскурсий. Надежные туроператоры, доступные цены и гарантия качества. Coral Travel – ваш надежный партнер в мире путешествий. Подробности по телефону 8-988-7625-625 и в офисе на улице Шаумяна, 1.
8: Коммерческие объявления.
9: В оздоровительный трест «Сургут» на постоянную работу требуется водители автомобилей категории «Б», «С», «Д», электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разрядов, слесарь-ремонтник 4 разряда, слесарь по КПА 5 разряда. Требования к кандидатам. Документы о квалификации, образовании, официальное трудоустройство, удобный график работы, иногородним предоставляется жилье, заработная плата достойная. По всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров оздоровительного треста «Сургут» по телефону 8-861-67-2-00-51. Филиал ООО «РН «Ведомственная охрана» в Краснодарском крае требуются охранники, охранники-водители. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Обучение за счет работодателя. Выплачивается ежемесячная премия по итогам работы. Предоставляется полис добровольного медицинского страхования и осуществляется постановка на специальный воинский учет. Бронирование. Телефоны 7-71-62 и 8-988-402-75-55.
8: Реклама.
3: On Energy.
10: 2-79-63. 2-79-63.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-6-89-840. Город Москва.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Реклама.
2: energyfm.ru.

Музыка на Energy сегодня так хороша, что понедельник обязательно станет твоим любимчиком. Ну, это, конечно, мое предположение. И что ты мне сделаешь? Давай соглашайся. Я покажу тебе плейлист нового часа. Offenbach, Miles Away. Кроме этих французов, буду с тобой я, Вика Левицкая, тоже подпеваю. Не в микрофон, конечно, хотя иногда вырывается, ничего не могу с собой поделать. Давай вместе подпевать, вытворять и танцевать сегодняшним днем. Yearbooks, Graceland.

0: Не только суперхитами тебя радуем, но и, конечно, новыми классными работами. Это «Феникс», совместная работа «Маршмеллоу» и группы «Portugal The Man». Я надеюсь, что ты пританцовывал, я точно да. Здесь про разрушение и возрождение. Ну, «Феникс», все абсолютно логично. Влюбленные возвращаются к жизни. Я надеюсь, что в эту жизнь ты тоже влюблен, и ты тоже возвращаешься и возрождаешься после зимы. Ну, или после выходных, после майских, да? Мы продолжим слушать самый крутой саунд здесь в эфире «Energy». Оставайся и играй «Energy Cashback». Сегодня еще будет и новости. В общем, найдем для тебя все самое интересное.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют Energy Cashback.
2: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
3: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
4: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780 рублей.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Может, поужинаем? Я знаю хороший ресторан, мы там с деловыми партнерами встречаемся.
2: Я тоже знаю хороший ресторан с летней террасой и шикарным видом на горы и море.
3: Роза Ветров?
2: Роза Ветров.
3: Деловые встречи и романтические ужины, банкеты. Роза Ветров. Роскошный отдых со вкусом. Туапсе, район объездной. 8-918-007-2011.
4: В любимом кафе «Пицца Печь» акция «Счастливые часы» с 12 до 14 часов. Скидка на меню 30%. Вход 100 рублей. Теперь обед не только вкусный, но и выгодный. Телефон 8-938-474-84-48.
5: Сервисный центр «Фортуна» по улице Карла Маркса, 29, предлагает ремонт телевизоров, мониторов. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт ноутбуков, компьютеров. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Ремонт МФУ и оргтехники. «Фортуна» Карла Маркса, 29. Обращаться по телефону 8-918-910-44-29 и 207-56. Не забудь, ремонт – это «Фортуна» на Карла Маркса, 29.
6: Ресторан «Новый Байрам» рад приветствовать вас и готов стать вашим идеальным местом для проведения незабываемых торжеств. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу восточного гостеприимства, где царит кухня халяль. Ваше торжество пройдет на высочайшем уровне, оставив самые теплые и яркие воспоминания. Ресторан «Новый Байрам», Новицкого, 8. Принимаем заявки по телефону 8-918-999-23-70.
7: Коммерческие объявления.
8: В ООО «Молния Ямал» села Небук на постоянную и сезонную работу требуется секретарь руководителя, специалист по охране труда и технике безопасности, врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра по массажу, физиотерапии. Контактный телефон отдела кадров 8-861-67-97-018. Доставка на работу осуществляется корпоративным транспортом. Пансионат «Парус» на постоянную работу требуется рабочий по комплексному обслуживанию зданий. На сезонную работу уборщик мест общего пользования, специалист по размещению, подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства, методист, культуролог-аниматор, водитель.
9: Обращаться по телефонам 8-978-713-50-39 и 8-988-141-67-63.
10: Перезапись, оцифровка, видеокассет на DVD-диски, USB-носители. Телефон 8-900-230-35-25.
11: Знаменитые актеры, любимые фильмы и сериалы, программы собственного производства. Ежедневно, круглосуточно на телеканале «Продвижение». Найдите «Продвижение» в своем пакете каналов и больше не переключайтесь.
2: Реклама.
0: On Energy. 2-79-63. 2-79-63.

0: Не знаю, как у тебя, но у меня столько было контента от ребят-бегунов в выходные, кто уехал в Казань бегать марафон. Так вот, спортсмены, у нас для вас кое-что есть. Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Radio Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8-985-382-3333. Лидер дня получит 2 слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника. А пока вот мы с тобой прибежали к новостной повестке. Пошли слушать, впереди новости, будет что обсудить.
1: Привет, в эту минуту поделюсь с тобой свежими новостями. Российские мужчины стали чаще уходить в декрет. Согласно последним данным, если раньше отпуск по уходу за ребенком брали всего 2% отцов, то сейчас их уже более 12%. Активнее всего его оформляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Тюменской области и Республики Татарстан. А границы между работой и личной жизнью практически исчезли. Это выяснили американские ученые. По их мнению, виноваты в этом современные технологии. Так, например, большинство сотрудников начинают погружаться в дела еще до прихода в офис, а это, в свою очередь, грозит выгоранием. И Джастин Бибер установил еще один рекорд. После выступления на фестивале Коачелла песня артиста переживает очередную волну популярности. К слову, только на одной из музыкальных площадок количество слушателей звезды достигло 140 миллионов. У меня пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей на energyfm.ru.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: «Револгин». Не дай боли себя остановить. При спазме и боли «Револгин».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-551-0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
10: energyfm.ru.